В самом лучшем виде, что мы и собираемся делать с вами последующие 4 часа. И, конечно же, друг другу поднимать настроение. Этим мы тоже будем заниматься сегодня в

Кинь лосать мессаж. Алиночка пишет нам: доброе, бодрое утро, страна Буйкана на месте. Ура, пятница, е-е-е. Я прям прочувствовала все эти эмоции. Хорошего денечка, отличного настроения.

там рукой hello. Вот я по абсолютной инерции только что помахала ему обратно. Вы понимаете, да? Что надо просыпаться вместе срочно, срочно и прямо сейчас. И да поможет нам в этом следующий трек. Faded. Надеюсь, что для тех, кто не проснулся, сейчас этот трек прозвучит как будильник. А для тех, кто проснулся, давайте наполняться классной энергией. Впереди 4 часа веселья. Банда, с добрым утром!

если вы сейчас как раз находитесь за рулем и желаете не только нас услышать, но еще и увидеть, то смело можете залетать и присутствовать в нашем лайве. Лучше, конечно, это сделать в виде пассажира или дома, или еще где-нибудь там, где точно будет безопасно, да? Не забываем про самые стандартные такие обыденные правила движения и, конечно,

этого не понимала. Не знаю, почему у меня такая привычка создалась еще с тех пор, как я стала водителем. Я автоматически сажусь в машину, и первым делом, первое, что я делаю, это я

Я одна, а уделить внимание хочется всем. В прошлом на моем выходе я как-то зачитала практически все сообщения, которые пришли к нам в Телеграм. Ну а сейчас хочется

Прекрасно. Юліан зіче, буна дімініаца, Едуард і аїчі, Едуард, че Едуард? Ну, куноск. Мариус не зіче няца. Foarte multe persoane sunt acum cu noi împreună, mă bucur enorm să vedem dacă mai sunt mesaje. Veronica ne zice, bună dimineața, eu sunt astăzi pasager. Иногда полезно быть и побывать немного пассажиром, не только водителем. Все же вождение, оно, конечно, утомляет и приятно, когда тебя кто-то возит. Славик пишет нам, доброе утро, привет из Марамуреша, ага, из Румынии. Доброе утро, Славик. Габриел зичек, Парис е калдура, 35-39 граде, амбутиаже мулте. Deci, practic, Chișinăul e un fel de Paris, numai că în miniatură.

случаев. Ну, 80% это уже очень-очень много. Поэтому почему бы не использовать эту возможность? Скоро я к вам вернусь. Пишите комментарии.

сегодня стоит поступать, а как ни в коем случае не стоит поступать. Я, конечно, хочу выбрать себе какую-то фоновую музыку. Пару дней назад кто-то написал, сразу слышно, кто выбирает музыку. Да, разве есть какое-то отличие? Мне кажется, никакого отличия нету. И как минимум песни для фона всегда должны быть какие-то, я считаю,

И, в принципе, нашла позитивный и надеюсь, что вам сегодня он понравится. Ну что, поехали. Вроде песенка готова для вас. Вот так вот. С такой песенкой мы сегодня будем слушать гороскоп. И по традиции начнем мы с овнов. Овны, чем внезапнее будут ваши поступки, тем эффективнее будет ваш результат. Тельцы, жалуйтесь на жизнь только тем, кто способен посочувствовать. Сегодня и вовсе тельцы должны избегать людей, которые считают токсичными и которые каким-то образом заставляют вас чувствовать себя неловко, нехорошо. Близнецы, выходя на улицу, оставьте дома свою застенчивость. Сегодня вы должны сиять, сегодня вы должны быть максимально коммуникабельны, так как есть шанс сегодня познакомиться с нужными. Рак. Сегодня все покупки окажутся более чем...

легким, поэтому запаситесь терпением. Скорпионы, вам нужно составить список дел и следовать ему строго по пунктам. Сегодня не стоит отлучаться куда-нибудь, зачем-нибудь. Нет, отставить это строго по плану, и только тогда вас ждет успех. Стрельцы, вам не стоит оказывать сопротивление изменениям, которые стучатся в вашу жизнь. Хотя изначально вам покажется, что мне это не надо, я этого не хочу, я так не планировал. Но уж поверьте, стрельцы, эти изменения принесут только перемены к лучшему. Переходим далее к козерогам. И сегодня вы будете желанны в любой компании. Сегодня козероги сияют в буквальном смысле этого слова, поэтому день у вас сложится на 100% хорошо. Водолеи, день идеально создан для знакомств и активных коммуникаций. Если вы одинокий водолей, сегодня можно встретить свою вторую половинку.

0: действительно попросите выходной и идите отдыхайте. Насладитесь этим днем и помните, что работа не волк, в лес не убежит. И иногда нужно позволить себе немножечко отдохнуть. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я надеюсь, он вам понравился. И, пожалуйста, не забывайте одну простую истину, что советы, которые вам дают звезды, нужно не только слушать, но еще и имплементировать в свою жизнь. А я рада вам сообщить, что в нашей студии ровно 8:00. Давайте поприветствуем новый час вместе.
1: Dance Letter.

Я не собираюсь медлить с этим действием, пишет нам Алексей в ТикТоке, говорит: доброе утро и вам, Алексей, откуда вы нам пишете, можно немножечко под

чем вы утром занимались, выпили ли вы свой утренний кофе и вообще, какое у вас сегодня настроение. Мартин Бустос пишет нам: «Hola, saludos desde Argentina». Нет, я не могу поверить. И вправду нам пишут с Южной Америки. Вау, Мартин, можно какое-то подтверждение того, что это все в реальности происходит, и это все не сон? Габриэль

Mulțumesc frumos și bună dimineața! Angelina ne lasă focușoare aici, emoții, bravo, bravo! Sunteți astăzi foarte activi! Про 100 пишет нам: «Люблю свою девушку Наталью и хочу пожелать ей хорошего настроения и прекрасного дня». Вот это молодец просто! Вот знать бы, как тебя еще зовут, чтобы похвалить вот так на все услышание, на всю страну. Надеюсь, твоя Наташка услышала это послание и теперь как минимум

только что маслица на душеньку. Спасибо вам огромное за то, что вы это делаете каждыми днями. Это очень-очень приятно. Александр Бижан с нами, пишет нам: доброе утречко, доброе. Александр, сейчас и вас буду ругать. Почему нету длинного сообщения? Почему вы мне не рассказываете?

сущность, хотела сказать, дева я. Мне нравится все про всех знать. Юля, Аняца, Дела Белт, Нескрие, Вадим. Вадим, вы надеменяться.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Не, ну вы знаете, конечно, что означает этот звук. У нас начинается игровой час, и сегодня мы играем в трехлитровую банку. Борканул де трей литри жукем астесь, чи да. Pentru ca să jucați, ar trebui să rețineți minte numărul de telefon 078-60-1079. Именно по этому номеру вам нужно дозвониться, сыграть со мной в трехлитровую банку. И если вам удастся назвать как можно больше слов, вы станете автоматически нашим лидером. Кстати, тот самый лидер, который попадет сегодня в большой финал, именно сегодня участвует в розыгрыше на удачу от нашего партнера. Партнер этого часа — Макс Ауто, ребята, которые знают толк в качественных автомобилях для наших дорог. Если вы хотите выиграть 500 лей на вашу карту, все, что вам нужно сделать, это дозвониться по номеру 07860179 и сыграть со мной в трехлитровую банку. Назвать как можно больше слов, стать сегодняшним лидером, попасть в большой финал, и вот там будет происходить вся магия. Там именно на удачу выберем кого-нибудь, кому сегодня наши партнеры скинут денежку на карту. Ну вот смотрите, у нас пятница, что может быть прекраснее? Вы со мной поиграете в прямом эфире, вы настроение себе поднимете, и мне в том числе, и еще и возможность выиграть денежку на карту в преддверии выходных. Боже, мне кажется, это просто идеальный какой-то план. Идеальный план — выиграть просто так, на ровном месте, всего лишь поиграв в самую обыкновенную игру, которую, я уверена, что вы хоть раз да в детстве играли. Мне кажется, это очень-очень-очень просто. Дозвонитесь до нас и давайте-ка проверим, насколько вы справитесь с этим заданием, потому что мы знаем таких смельчаков, которые говорят: да я легко вот эту игру, я прям вот смогу пройти, смогу назвать большее количество слов. Но на деле, когда вы дозваниваетесь до эфира, когда вас поджимает время, совсем все по-другому. Я не то чтобы пугаю, но все же я наоборот вас хочу призвать к тому, чтобы вы выходили из своей зоны комфорта. Поэтому дозвонитесь до нас, давайте поиграем вместе с вами. И кому-то из вас сегодня вышлем на карту 500 лей. Apropo, despre finaliști, pentru că ceva mai devreme am vorbit despre ei și nu, nici de cum nu găseam lista, dar uite că am găsit-o aici în caietul meu magic. Deci, finaliștii acestei săptămâni sunt Valeria, Veronica, Eugen, Natalia, Alexandru și Andrei din Bălți. Da, este cineva pe fir. Alo, dobre utra!
2: Bună dimineața!
1: Da, bună dimineața! Cine e cu noi?
2: Sergiu.
1: Sergiu, ce faci? De unde ne suni?
2: Din Chișinău.
1: Așa, din Chișinău. Deci, ești gata să joci?
2: Încercăm.
1: Astăzi jucăm borcanul de 3 litri, dar cel clasic, da? Deci, la dispoziție vei avea un minut pentru ca să numești cât mai multe obiecte care sunt legate de data aceasta de o profesie. Ești gata?
2: Așa.
1: De o profesie. Bine, deci, îți dau eu o profesie. Tu ar trebui să găsești, să te gândești la obiecte care sunt cumva legate de această profesie și ar putea încapea într-un borcan de 3 litri. Ești gata?
2: Da.
1: Ai, minunat. Îmi plac persoanele care nici nu se gândesc mult, sunt gata și atât. Bine, atunci să începem. Profesia pentru tine este, hai să fie medic stomatolog. E bine?
2: E bine.
1: Bine, hai, un minut începe chiar acum. Go!
2: Așa. Freze.
1: Da.
2: Material de plombă. Tampon, dezinfectant, spatulă, burghiuri, fix, cărticica medicală, rentgenul.
1: Așa. 15
2: menuș,
1: secunde.
2: Menuș.
1: Așa, mai ai?
2: Boneta, masca, ochelari.
1: Da, și s-a finisat timpul, Sergiu, ai fost excelent, Sergiu, 13 cuvinte, am contabilizat eu și un rezultat fenomenal, îți spun de însart că, într-adevăr, ai fost excelent, deci ai dat 13 cuvinte și toate în cap într-un borcan de 3 litri, așa că, da, Sergiu, ai toate șansele să devii finalistul zilei de astăzi. Îți mulțumesc mult pentru apel. Pa, pa, rămâi cu noi. Așa, iar noi ce facem? Mergem mai departe să ascultăm muzică bună. După un scurt bloc publicitar voi reveni numai decât ca să mai jucăm cu cineva în borcanul de 3 litri. Потому что я хочу найти самого лучшего финалиста. Того, кто сможет назвать как можно больше слов из какой-то профессии, которая помещается в 3-литровую банку. Вот такая простая детская игра, которая может вам сегодня подарить на карту 500 лей. Да-да, вы не ослышались, а все благодаря партнеру этого часа. Но об этом мы поговорим еще чуть-чуть позже, а пока короткий рекламный блок. После этого будет вам и Дан Балан, и Дэвид Гетта. Ну, очень много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.
4: Vai!

0: Второй раунд игры «Трехлитровая банка» наступает или начинается, точнее, прямо в эту секунду. 0-7-8-6-0-107-9. Я буду ждать ваши звоночки для того, чтобы вы сыграли со мной, показали наилучший результат и попали в большой финал. Кстати, сегодня пройдет тот самый большой финал, о котором мы говорим всю неделю. Кто-то из вас сегодня получит 500 лей на карту от нашего партнера. Напомню, что этот час содержит рекламный контент. Все благодаря ребятам от Max Auto, которые знают толк в хороших, качественных автомобилях, которые помогут вам выбрать автомобиль под все ваши желания для того, чтобы сделать ваши путешествия не просто комфортными, а запоминающимися. Ну что, кто-то был только что на линии. К сожалению, я не успел нажать, поэтому буду ждать, чтобы вы снова дозвонились. Напомню вам пока номер 0-7-8-6-0-107-9. Звоните, дозванивайтесь и давайте с вами сыграем. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Кто до нас сегодня дозвонился?
1: Вероника Данилов.
0: Отлично. Вероничка, доброе утро. Откуда ты нам звонишь?
1: Из транспорта,
0: супер. В это утреннее время много людей?
1: Много,
0: отлично. Будем играть, значит, всем автобусом вместе и выигрывать. Вероник, ты готова?
1: Да.
0: Хорошо. Тогда я напомню тебе правила. У тебя будет 1 минута. Я тебе задаю 1 профессию, и ты должна назвать предметы, которые каким-то образом связаны с этой профессией и помещаются в 3-литровую банку. Ты готова?
1: Да.
0: Отлично. Тогда мы можем начинать. Для тебя профессия ветеринар. Поехали.
1: Скальпель, дезинфекция для рук, вакцина. Расческа, ножницы, ремешок, мыло, шампунь, капли для глаз, намордник, повязка, маленькое полотенце, вода, деньги, монеты, карточки. Пакеты для мусора, шампуни, средства против блох, очки, перчатки, вкусняшки для собаки, косточка, мячик, игрушки.
0: И 1 минута закончилась, Вероника. Да. Мне кажется, это самый настоящий рекорд на рекорде, потому что за 1 минуту ты назвала 24 слова. Некоторые из них я не засчитала, те, которые либо повторились, потому что были и такие, либо которые я посчитала, что они никак не поместятся в 3-литровую банку. Тем не менее, 24 слова за 1 минуту.
1: Мой рекорд.
0: Не только твой, а в общем рекорд игры 3-литровая банка. Сегодня поставила ты, Вероника. Теперь ты та самая радиослушательница, которая назвала больше всего слов, 24, и на данный момент ты являешься нашим лидером. Посмотрим, если удача улыбнется именно тебе в эту пятницу. Если до нас больше никто не дозвонится и не сыграет, то лидером сегодняшнего дня станешь ты. Спасибо тебе большое за игру.
1: Спасибо.
0: И желаю хорошего дня. Спасибо. Вот такие пирожки, как говорят. Вот так она отлично сыграла с нами, Вероника. Показала супер результат. 24 слова она назвала за 1 минуту. Справилась со своим заданием и имеет всю вероятность попасть в большой финал, который пройдет уже в конце этого часа. Кстати, в конце этого часа я должна вам напомнить, что финал пройдет с помощью рандомайзера. Мы выберем победителя из всех финалистов. И посмотрим, кому из вас улыбнется сегодня удача. Если вы в списках финалистов, оставайтесь с нами, чтобы узнать результат. Если нет, оставайтесь с нами, потому что у нас впереди много хорошей музыки. И немаловажно, гороскоп на рекорде будет.
2: Реклама.

0: Natalia și Valeria. Hai, succes la toată lumea. 1, 2, 3, click. Și să vedem la cine se va opri roata fermecată. Deci, vai de mine, nu pot să cred. Deci, roata s-a oprit la o Veronică, dar avem două Veronici. Ok, haideți să facem așa atunci, pentru ca să fie adevărat, da? Fac așa, Veronica 1 e cea care a câștigat la început de săptămână, practic a fost o zi de luni sau o zi de marți, și Veronica 2 e cea care a câștigat astăzi și vedem cui surâde norocul. 1, 2, 3, roata se rotește. Iar eu între timp vreau să vă readuc aminte că această oră a fost posibilă datorită partenerului nostru Max Auto. Vă mulțumesc mult pentru încredere și premiul din partea voastră astăzi merge spre Veronica numărul 1, care a câștigat la începutul săptămânii. Vă mulțumesc din suflet și da, haideți să întâlnim ora cu numărul 9. Bună dimineață, banda!
1: Dance Leata!
2: Nu record!
0: Вот это, конечно, задачка у меня была. Все это провернуть тут в эфире. И с вами по телефону поиграть. И колесо наш фортуны зарядить. А после этого еще и большой финал между двумя Верониками сыграть. Но я думаю, я с этим справилась. И мне кажется, достаточно хорошо. У нас есть победитель. Это Вероника номер один, которая сыграла с нами в начале этой недели. С чем я ее и поздравляю. И именно ей достанутся денежки на карту. Кстати, как все это происходило в лайве, вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Там я выставила уже видео, видеоотчет для того, чтобы вы были уверены, что у нас в эфире все всегда происходит кристально чисто. Мы всегда за справедливость, мы всегда за то, чтобы выиграл тот самый человек, который этого больше всего хотел и которому удача улыбнулась в этот день больше всех остальных. Одним словом, Вероника, поздравляю! И спасибо тебе за игру. Ну что, а мы выдвигаемся дальше. У нас 9.00, у нас пятница, да-да-да. А это значит, что мы сегодня играем. Первую мысль. Впервые я могу это озвучить вот с радостью на 100%. Потому что Виктор всегда эту игру чуть-чуть недооценивает. И говорит, опять первая мысль. Да, первая мысль. Опять сегодня я буду с вами играть целых два... Стоп, я так уверенно говорю, будем сейчас играть, первая мысль. Ага, вот как оно бывает. А как-то сыграть, если Виктора нету? Вот и все, вот и накрылась наша игра, первая мысль. Я прям с большой уверенностью была готова провести эту игру сама, но, к сожалению, для того, чтобы ее провести, один ведущий должен выйти. То есть, если я выйду, кто с вами останется? Правильно, никто, поэтому первая мысль отменяется на сегодня, но я вам обещаю, что мы время проведем не менее весело, потому что всегда на замену первой мысли у нас есть замечательная игра, которую вы тоже очень-очень любите. Это «Без вариантов». Помните эту игру? Если нет, я вам напомню. Один факт вы должны, одно

сможете тоже, конечно, по телефону дозвонившись. Мы вместе будем думать, рассуждать, анализировать и выберем один вариант. Если у вас все получится, я вас буду поздравлять. У вас будет возможность в прямом эфире передать всем радиослушателям привет или, может, признаться в любви, или просто сказать привет всей Молдове. Ну и, конечно, обещаю вам хорошее настроение. Все, я думаю, достаточно я тут разговариваю, а то сейчас вы скажете: Юль, ну, пожалуйста, дай нам и музыки немного послушать. Прямо сейчас следующий трек для вас. Offenbach. Поехали. Record Dance.

răspunsul corect, dar nu știu dacă la toți e aceeași situație, поэтому призываю вас дозвониться. У меня есть один интересный факт, и я хочу посмотреть, как вы с этим фактом справитесь. Дозвонитесь, давайте найдем правильный ответ на тот факт, который я для вас приготовила. Кстати, целых три варианта будет для ответа. Три варианта, из которых всего лишь один верный. Вы должны включить свою интуицию и найти тот самый правильный вариант для того, чтобы мы с вами сыграли в аффирмации. Что вам это даст? Ну, во-первых, хорошее настроение. Во-вторых, вы

8-7-6-0-107-9. Фразочка, или точнее факт, который я для вас сегодня подготовила, он о женщинах и о мужчинах. Да, какие варианты ответа, я вам их озвучу по телефону. Вам нужно для начала дозвониться до нас. Давайте сыграем, давайте вспомним былое время, когда мы играли в эту прекрасную игру «Фэры аффирмации». Между прочим, пока я буду ждать, чтобы кто-то до нас дозвонился, кто-то очень-очень смелый, то собираюсь я зачитать и ваши комментарии, которые вы оставили, свои долги, так скажем. Пора закрывать, чтобы никто на меня не обиделся, чтобы потом не говорил: «А вот с Виктором вы читаете все сообщения, а вот сейчас мое не прочитали». Поэтому прямо сейчас буду я зачитывать те комментарии, которые пришли в наш ТикТок. Салут, Несри, Наталья, Чебану. Вас култем фика, резин, друмс, премунка, сунтет супер. Мулцумеск, Наталья. Муа. Он пупик, маре, маре, один студиол, радиорекорд. Хорс, нойр, зичев, ряущ, евсел, укрезла, радио.

Pentru început ar trebui să ducem o discuție. Татьяна Домняк пишет нам: браво, спасибо большое. Ансвар говорит: салют, а где Кристина? А это не Кристина, Кристина моя коллега, замечательная радиоведущая. Кристина Платон начинает свою работу с 15:00 до

прекрасный день, обед, пятница, да, потому что Кристина работает у нас с 15.00. Есть у нас комментарий, который оставил чуть ранее Джинс М. Де Молдова. Салутаре, Радио Рекорд. Буна дименяца, ще пентру вой. Октавиан зиче, пуне музика, ще хай лао кафя. Deci, cafeluța mea de dimineață a fost deja băută, dar să știi că într-o zi

0: мне пойдет. Друзья, я не понимаю, вы что, забыли? Какая великолепная, какая классная, веселая игра в эро-варианте. Игра без вариантов. Все, что нужно делать прямо сейчас, вот где бы вы ни находились, если вы в офисе, возьмите свой телефон в руки и наберите номер 07860179. Давайте сыграем вместе с вами. Давайте найдем правильный ответ на тот самый факт, который я, нашла. Безумно интересный. Про женщин, про мужчин. То есть актуальная тема всех времен и народов. Вы чего это там спите? Пятница, надо как-то развлекать себя. Надо как-то поднимать себе настроение. Вот, наконец-то, вот я понимаю. Вот сейчас кто-то до нас дозвонился. Давайте посмотрим, кто там на линии. Так, линия номер 2. Доброе утро.
1: Доброе, доброе.
0: Кто с нами? Кто до нас дозвонился? Как вас зовут, смельчак?
1: Тимур.
0: Тимур, замечательно. Тимур, где находишься? Откуда звонишь?
1: Едем на работу в машине.
0: Отлично. Где именно? Кишинев, Бельцы, Сороки. Откуда ты нам звонишь?
1: Кишинев, Кишинев, центр.
0: Кишинев, замечательно. Что может быть лучше? Готов с нами сыграть в безумно прекрасную игру, которая называется «Без вариантов»?
1: Конечно.
0: Правила игры тебе знакомы? И спрашиваю всегда для того, чтобы убедиться в том, что ты понял, что нужно делать.
1: Нет, помогите, пожалуйста.
0: Давай тогда еще раз. Смотри, все на самом деле предельно просто. Тебе задается фраза. Это настоящий факт. Ты должен прослушать 3 варианта ответа. И всего лишь один из этих вариантов ответа является правильным. Тебе нужно понять, какой из них. Включить интуицию и понять, какой же вариант ответа является верным. Да? Даешь правильный ответ, и мы слушаем, правильный ли он или нет. Готов?
1: Давайте попробуем.
0: Ну, тогда поехали. Значит так, группа американских исследователей пришла к выводу, что в глазах мужчины женщина выглядит моложе на 6 лет, если она... То есть в глазах мужчины женщина выглядит моложе на 6 лет, если она... И первый вариант ответа. А. Пахнет грейпфрутом. Второй вариант ответа. У нее накладные ресницы. И третий вариант ответа. У нее длинные ногти, которые накрашены в яркие цвета.
1: Пусть будет вариант А.
0: Вариант А, то есть который пахнет грейпфрутом. Так, почему именно этот вариант? Ты меня сейчас заинтриговал. Хочу понять твою логику. Как думает мужчина?
1: Ну, это интересно, что-то необычное. Не ресницы, не ногти, а тут грейпфрут.
0: А почему не ногти? Ногти ведь привлекают внимание. Представь себе, у нее такой...
1: Мне кажется, это все обычное на сегодняшний день. Ногти, ресницы.
0: Ага, то есть это...
1: А здесь тут ученые провели эксперимент, что-то да.
0: И что-то,
1: выявили.
0: Что-то необычное выявили. То есть ты идешь по, в принципе, по логичному варианту. Мол, ресницы это обыденное, ногти это обыденное. Поэтому, наверное, пусть будет грейпфрут.
1: А пусть будет грейпфрут.
0: Хорошо, пусть будет грейпфрут. Ну, сейчас узнаем, правильный ли это ответ. Я хочу, между прочим, проверить, что на данный момент ответили наши радиослушатели, потому что публикация в нашем телеграм-канале тоже есть. И на данный момент 60% наших радиослушателей ответили ровно так же, как ты. То есть, женщина пахнет грейпфрутом. Правильный ли это ответ? Давай узнаем прямо сейчас. Ну что, да, и вправду, группа американских исследователей пришла к выводу, что в глазах мужчины женщина выглядит моложе на 6 лет в тот момент, когда она или ест грейпфрут, или... пахнет грейпфрутом. И вроде женщина, которая сдалека выглядит на 26, и если подойти к ней чуточку ближе, и при этом она будет пахнуть грейпфрутом, мужчине почему-то будет казаться, она моложе. И это абсолютно правильный ответ.
1: Отлично.
0: Ну,
1: идем дальше.
0: Интуиция у тебя сегодня работает замечательно. Так что смело можешь сегодня выходить на свидание, не ошибешься.
1: Ну, я думаю, жена не одобрит, ну ладно.
0: Ну, слушай, свидание с женой, там уже ошибок быть не может, там уже друг друга знаете слишком хорошо. Тебе огромное спасибо за игру, ты дал правильный ответ, у тебя есть возможность сейчас кого-нибудь поприветствовать, кому-то передать привет в эфире «Радио Рекорд Молдова».
1: Давайте лучше я скажу вам спасибо большое за то, что дарите хорошее настроение каждое утро. Я с семьей еду на работу, и вас слушаем всей семьей. Сегодня, кстати, первый раз дозвонился за лето.
0: Вау, ух ты, вот какое событие. И сразу вот так на игру, без вариантов, и сразу правильный ответ. Это хороший знак. Значит, надеюсь, что это будет не последний раз.
1: Надеюсь. Вам спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго, хорошего дня. Классненько мы сыграли. Вот я это понимаю. Вот это та самая игра без вариантов, которую мы и раньше играли, от которой мы и раньше получали удовольствие. У меня есть еще один раунд, так что не переживайте. Мы послушаем немного музыки, мы послушаем короткий рекламный блок, а после этого вернемся и сыграем еще один раунд.

0: представляете, это же как раз про то, что сейчас актуально. Так, кто-то есть на линии. Доброе утро. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе-доброе утро. Кто с нами на линии?
1: Андрей.
0: Андрей, как я рада, что ты до нас дозвонился. Первый вопрос, Андрей, арбуз или дыня?
1: Арбуз.
0: Арбуз, замечательно, потому что вопрос как раз про арбуз. Ты готов сыграть?
1: Да-да, конечно.
0: Замечательно, тогда поехали. Не будем терять время. И прямо сейчас начинается для тебя игра. Так, погнали. Итак, раз ты уж любишь арбузы, это замечательная новость. Но вопрос звучит так. При приготовлении на гриле арбуз, что происходит с арбузом? Первый вариант. Он может служить заменой мяса. Второй вариант. Арбуз издает тихий свист, звук, который всегда в тональности ля. Или третий вариант. Он исчезает бесследно, почти мгновенно.
1: Можно еще раз?
0: Да, конечно.
1: Ответов.
0: Да, при приготовлении на гриле арбуз, вариант А, может служить заменой мяса. Вариант Б, издает тихий свист, звук, который всегда в тональности ля. И третий вариант, вариант С, исчезает бесследно, почти мгновенно.
1: Ой, я не знаю, честно, но давай попробуем второй вариант.
0: Второй вариант – это тихий свист, звук в тональности ля.
1: Ну, третий точно нет. Не может он исчезнуть просто так.
0: Ага. Андрей, послушай меня. Вот ты знаешь все музыкальные ноты? Смог бы нам поочередно напеть вот это «До, ре»?
1: До, ре, ми, фа, до, ла.
0: Ля. То есть он всегда издает свист в такой тональ. Ля. Вот так примерно?
1: Да, может быть, почему и нет. Угу. Может быть.
0: Так, хорошо. А
1: я на гриле никогда не ставил арбуз, я знаю, честно.
0: Ага, то есть не пробовал, поэтому
1: нет.
0: Даже понятия нет. Не имеешь. Кстати, я
1: нет.
0: Тоже. Есть еще и вариант, исчезает бесследно почти мгновенно.
1: Не думаю. Нет.
0: Ну, учитывая, что он на 92% состоит из воды, мог бы быть этот вариант? Возможно.
1: По крайней мере, позже они не думают, что...
0: Угу. То есть ты все же по-прежнему склоняешься к первому варианту ответа?
1: Не, ко второму.
0: А, ко второму все-таки. Второй вариант, который с нотой ля.
1: Да, угу.
0: Ну, хорошо, давай посмотрим, как ответили наши радиослушатели. Потому что публикация уже в нашем телеграм-канале, и на данный момент ответа точного нету, потому что проголосовали за три варианта одинаково, то есть 33% за каждый вариант. Это как-то меняет твое решение?
1: Нет.
0: То есть ты по-прежнему остаешься на втором варианте?
1: Допустим.
0: Ну, давай проверим, если это так. При приготовлении на гриле арбуз А может служить заменой мяса, Б издает тихий свист, звук всегда в тональности ля, или же исчезает бесследно почти мгновенно. Ну, а правильный ответ звучит так. Арбуз, мы все знаем, что на 92% состоит из воды, но это не значит, что он испаряется при контакте с огнем.
1: Ну,
0: да?
1: Вот видишь.
0: Да, структура мякоти, конечно, кардинально меняется, становясь похожей на мясо, приготовленное на гриле, а вкус приобретает новые оттенки, которые напоминают даже филе тунца. Гурманы отмечают, что он отлично сочетается с бальзамическим уксусом, сыром фета и греческими орехами. К сожалению, неправильный ответ это был, но зато я уверена, что в эти выходные ты явно попробуешь арбуз на гриле, потому что я вечером собираюсь именно это приготовить.
1: Ну конечно.
0: Меня заинтриговал этот факт, и мне даже интересно попробовать, неужели он на самом деле похож на мясо при приготовлении на гриле. Спасибо тебе огромное за игру, у тебя есть возможность передать кому-то приветики.
1: Все, до свидания.
0: А приветики!
1: А, привет! Ну, во-первых, привет всем радиослушателям Радио Рекорд, и привет всем моим друзьям, которые сейчас, прямо сейчас меня слушают.
0: Супер, супер, да. Спасибо тебе большое за хорошее настроение, желаем тебе прекрасных выходных.
1: Спасибо, взаимно.
0: Ах, вот сейчас моя-то душенька спокойна. Два раунда мы сыграли, один правильный ответ мы получили. И я считаю, что это отлично.

Анастасия пишет нам: «Ești drăguță! Mulțumesc frumos! Merci pentru complimente!» Сайдов, наверное, правильно так было бы, пишет: «Когда приедете в Душанбе?» Ого.

Привет моему брату Игорю. Игорь Бежан, если ты сейчас слышишь, знай, что твой брат позаботился, чтобы у тебя этим утром было хорошее настроение, и передал тебе привет. Андрей Мобила пишет.

0: И, наверное, вы точно знаете, что будет происходить дальше.
1: Рекорд Дэнс Лето.
0: А дальше у нас по плану, конечно, рубрика

0: ответа. Скидывайте, сегодня будем слушать именно ваши треки. Сегодня именно вы создаете наш плейлист, как это было когда-то. Я почему-то решила встряхнуть стариной. Ностальгия, ностальжи, ностальжи в эфире. Поэтому сегодня у нас классическая рубрика. Рубрика
1: «Хочу и баста».
0: Да, вот, «Хочу и баста», это я хотела сказать. Ну и, пожалуй, тоже по традиции начну я с трека, который лично мне напоминает про лето. И это

2020 года является треком этого лета. Я его услышала этим летом и все лето бесконечно слушаю. Если он вам понравился, забирайте свой плейлист, а я уже со следующего выхода жду ваши рекомендации, которые я подготовлю для того, чтобы все вместе мы их прослушали здесь, в эфире Радио Рекорд.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 170.

Самое время, чтобы вы создавали наш плейлист «Радио Рекорд Молдова», и время тратить мне не хочется, потому что те рекомендации, которые я получила, они просто замечательные.

очень даже подходит для летних жарких вечеров, для свадеб, для веселья, для бегания босиком по траве. Почему бы и нет? Спасибо Нику Бивул, который порекомендовал этот трек. Ну а

Rising, песня 2008 года. Вы представляете, ей 18 лет, и она по-прежнему зажигает наши сердца. То ровно так же, как и она это делала, начиная с 2008 года. Ну а следующий трек я

или на работе. У всех предпочтения разные. Ну а я предлагаю вам перейти к короткому рекламному блоку, а после этого мы вернемся к вашим, к вашей музыке, к вашим пожеланиям.

0: Реклама.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe allo.md.
2: Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

Да, и вот такой резкий переход к следующему треку, которая тоже является чьей-то рекомендацией в ТикТоке. DJ Alligator. Слушаем, наслаждаемся.

Вентилятор – это всегда хорошая идея, но, к сожалению, время нас поджимает. А это значит, что эфир этой недели подходит к своему логичному завершению. И, как всегда, в конце звучит самая лучшая песня. Песня для каждого из нас. Песня, которая каждый раз, когда мы включаем в эфире, это

для меня эта неделя оказалась достаточно странной, потому что я буквально сразу с путешествия, поспав 2 часа, вернулась к вам в эфир, поработала с Виктором 2 дня, после этого поработала одна, и все так странно, но тем не менее, мне не перестает это нравиться, все благодаря вам, потому что у меня самая лучшая база.

услышимся уже в понедельник. Все по традиции. С 7 до 11 ваша Жуленка будет в эфире будить вас, зачитывать ваши комментарии, ставить вам самые лучшие песни. А ровно до понедельника из эфира Радио Рекорд Молдова я кричу вам, мои любимые,

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Dance лето на рекорде.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Машина Dorita poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
2: Dance лето.
1: На рекорде. Yeah.

блядь, ку копеечный дышишь, ламир. Канада слушает, салют, Алекс, спасибо, Канада. Со фильмяза, эй, осуджам, ну май треба лор чижуака. Царуши ланцуг, но. Animale găsim, no, privit, Mica, salutare, soție, o iubesc mult de la Vasea Bolea.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance лето.
3: На рекорде.

Abilitatea asta. Salut, Cristina, vreau salutări pentru satul Ghidighici, pentru cumătrul Aurel, care schimbă acoperișul. Putere și răbdare! Корян зичи, если честно, лучшее радио, лучшие ведущие, классная музыка, я вас люблю, спасибо вам огромное. Вы салюта ку драг не зичи, и нота.

0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Dance лето
0: на рекорде.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.